0: И сегодня мы говорим о поэзии Осипа Мандельштама. Пытаемся разобраться, что именно в жизни этого человека, в его стихах, написанных десятилетия назад, что же так остро откликается дню сегодняшнему и нашему представлению о самих себе.
1: Ведь, по сути, ни одному человеку не удалось не только победить, но даже по-настоящему противостоять тоталитарной системе.
0: Да, в те времена, когда жил и творил Мандельштам, тоталитарная система...

0: Тема просто всей мощью обрушилась на человека. И поэтому запрещенный, а потом почти забытый поэт Осип Мандельштам снова становится важен для тех, кто ищет глубинную связь между событиями и явлениями. Для тех, кто пытается обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах.
1: И еще мы пытаемся разглядеть в его текстах то, что волнует нас здесь и сейчас, и найти в нем утешение и поддержку.
0: А сейчас они нужны очень многим.

5 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Интересно, ведь каждый год приносит новые юбилейные даты людей, значимых для российской культуры и общества. Поэты, музыканты, не говоря уже о политиках, и каждое следующее десятилетие требует от нас что-то понять. Понять, каким идеям мы следуем, кто наши герои, остаются они с нами или нет, с кем нам сегодня по пути и почему.